0: Весело Коледа!
1: Christmas Diam, Варга!
2: Joyeux Noel!
3: La Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!